0: კიევი.
1: კონტრაქტების მოედანი.
2: Я отдал распоряжение своему
3: водителю. Чем смзгол в Кхове калачи гагуяра. Минда калакис скерит давткме. Марталия